Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: ride.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Авто проводится выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ, подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо поднывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. В Москве 7 часов утра.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры,

0: Добрейшего утра, дорогие друзья!
1: Здорово!
0: В эфире снова оно, утреннее шоу на радио Максимум 103.7. Это наш FM-диапазон.
1: Крутота-то
0: в других
1: какая.
0: Городах, может быть, какие-то другие цифры, но в любом случае нас объединяет одно. Сегодня пятница, вот она пришла, родименькая, мы так давно ее ждали, да? Пускай погодка оставляет желать лучшего. В Москве всего лишь плюс 12 и какой-то... адский абсолютно ливень шел всю ночь, но сейчас вроде как облако это дождевое куда-то пошло дальше, там в сторону Ногинска.
1: Улетает туча,
0: да,
1: улетает.
0: А у нас скоро выйдет солнце и воздух прогреется до плюс 16, такая будет теплая осенняя погодка.
1: Это пятница не родименькая, а родийненькая, родийненькая в нашем случае.
0: Здесь в этой студии такой умненький кто? Эксперт по кормлению тещи Дмитрий Шиманский.
1: Вывожу сегодня тещу в рестик вечером.
0: Обычно же наоборот, теща приезжает, кормит тебя.
1: Она обычно так и делает, но я должен каким-то образом... Лаверды,
0: да?
1: Конечно, некий? Вернуть. Причем все роскошно будет.
0: Я представляю себе тещу выгуливать.
1: Мухры-мухры, абсолютно.
0: Шашлычка не поведешь.
1: На 6 вечера у нас сегодня уже все запланировано, забронировано.
0: Поэтому... Запломбировано.
1: Ну, надо, конечно, наш там ограничивать.
0: Ну, скажи честно, теща много ест?
1: Слушай, вообще, у нее желудок с наперсток, а да. Энергии для игры роста нужно немерено.
0: Так.
1: Поэтому ест-то мало, но
0: дорого.
1: Но дорого, да. Сегодня, по крайней мере. А Чеки Бой прошел очередной соус-лайк такой.
0: Да, друзья, соус-лайк, и объясняю тем, кто не в курсе, это игры в стиле Dark Souls, где ты постоянно умираешь.
1: Вот записываю.
0: По 100 раз на дню ты умираешь. Но в итоге прокачиваешь так, что всех побеждаешь. Вчера в 22:08 по московскому времени пал финальный босс игры Mortal Shell 2. Огромный такой однорукий змей с мечом. Я его замочил и с спокойной душой лег спать, чтобы утром проснуться. И что? Правильно. Начать качать новую. Точно такую же игру. Вот так и живем, собственно говоря.
1: Ты проснулся не для этого, дружочек.
0: Я проснулся, конечно, не для этого.
1: Ты проснулся, чтобы отдавать рамку.
0: Я вам буду отдавать все, что скажете.
1: Ты будешь новости нам отдавать.
0: Я вам буду автовопрос задавать и сам же на него отвечать.
1: Тему раскатывать будешь.
0: Да, да, еще раз, да. А сегодня, последний час у нас будет посвящен общению с американскими группы Атила, которые приехали с гастролями в Россию. И, собственно говоря, я надеюсь, все будет хорошо. Доедут до нас в этой студии. Мы дико угорим.
1: Вдруг слушают нас. Не ударим грязь лицом, поставим музычку. Папа Роч в этом часе. Мьюз, Нирвана, Бэк, Деф Леппард, Ред Хот Чили Пеперс, Билли Айдол и My Chemical Romance прямо сейчас.
0: Круто, мощно, громко, все вместе. Понеслась!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: Billy Idol, Dancing with Myself, 7.11. Ребята, что у меня для вас есть?
2: А что есть такое?
0: Чновость. Чновость на радио Максимум.
1: Итак, друзья, осень, да, вот эта пора, бабье лето, то самое время, когда многие вздумали, удумали жениться, да. И вот одна из таких невест, конечно же, хотела в красивую дату, 09.09.2026 года, обручиться, да, заручиться поддержкой жениха,
2: связать свою жизнь.
1: Связать свою жизнь, вот это все. Но все пошло не по плану, когда она заказала платье из Китая для своей свадьбы, и невесте пришел наряд, ну, а это наряд для Барби. То есть она заказала в Китае где-то свадебное платье за 100 тысяч рублей.
2: За 100 тысяч рублей. На 100 тысяч тут можно было взять хорошее.
1: Ну, и тут, но там дешевле, видимо, было, потому что тут такое 300, там 100. Ну, в общем, ей пришло, она приехала на пункт выдачи заказов, и ей выносит маленький вот такой вот пакетик, говорит, вот, пожалуйста, ваше платье. Она смотрит, а там платье, все как на картинке, но платье такого же размера, как на картинке, то есть платье для, ну, для маленькой куклы.
2: И грустно одновременно.
1: И грустно, и, конечно, грустно, представляешься?
2: А может, его просто намочить нужно было?
1: Я знал, я слышал, точнее, что есть такие китайские вещи, которые нужно мочить. Но она мочила слезами, но ничего не помогло.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами понаблюдаем за одной популяцией мартышек. Смотрите, как они веселятся и дурачатся, увидев людей. Но они очень умные. Говорят, лидер их группы постоянно овладевает новыми орудиями труда, удивляя всех вокруг. Хотя, чего тут удивляться? Это ведь не обычные мартышки, а арктические. Радио Максимум представляет специальную неделю группы Arctic Monkeys. Ты узнаешь, какой хит Arctic Monkeys их вокалист Алекс Тернер сочинил вместе со своей девушкой? За что ему врезал по лицу лидер группы The Cooks? Почему он не любит название своего коллектива? И другие неожиданные факты о живых классиках британской рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Arctic Monkeys с 14 по 20 сентября на радио Максимум. Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
4: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% – отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
8: ООО «Капиба».

0: Застройщик группа МСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Red Hot Chili Peppers. Вчера вот сидел в этой студии, буквально давал интервью, вспоминали выступление группы на фестивале, да, MTV Party 1999 года на Васильевском спуске.
2: Мощный был концерт, да.
1: Сайф Кейс, Горки Паркс, Допшиздуп и вот Red Hot Chili Peppers. Я, кстати, там был, ничего не пил, но веселился до упаду.
2: Ну, классная была тема. На самом деле, они тогда были в каком-то таком подтянутом состоянии. То есть,
1: а вот этот альбом как раз только вышел, по-моему.
2: Да-да-да. И помнишь, там еще клипы, в
1: там
2: частности...
1: Такие были, какие там были клипы?
2: Аля Sony PlayStation 1.
1: О, боже мой.
2: Californication.
1: Дима взял Californication.
2: Классная тема. Но вообще не нужно себя загонять в рамки времени какие-то. Потому что сейчас тоже, в общем-то, они могут, да, бывает. Они старички.
1: Сейчас тоже бывает весело, но без Red Hot Chili Peppers.
2: Да, соответственно.
1: Сейчас есть The Translators.
2: Сейчас есть, ну и рамочка, конечно.
1: Ну и рамочка для автомобиля в номер, это так. На
2: придачу, прикуску.
1: На всякий случай, пускай будет. Многие же так думают.
2: Если хотите получить от нас рамочку фирменную с надписью «Радио Максимум», со всеми делами, там тудым-сюдым, чтобы было понятно, что вы приверженец хорошей музыки, что вы рок-н-ролльщик, что вы любите лучшую радиостанцию на земле.
1: Ну, он что-то грустный, Дмитрий Николаевич. Бодрый, ну, может, говорить бодрее, а веселый как...
2: Понимаешь, потому что еще пока не выиграли. Есть подозрение, что...
1: Отмечать будем позже.
2: Вдруг пятничная рамка не достанется же никому, как говорится.
1: Никогда такого бывало, никогда такого не было.
2: Пару раз было, но вспомни, легендарный момент.
1: Не записано здесь на стене, вырезаны ножницами. Друзья, присылайте свои заявки на участие в игре «Вот это факт», чтобы выиграть рамку для автомобиля в номер. Куда? Расскажет специально обученный мужчина.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Yeah.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
9: Реклама 18+.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проект.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский.
1: Это был Back Up All Night, дорогие друзья. Всем доброго утра. Мы играем в What the Fact.
0: What the Fact. На радио Максимум.
1: Ну, такая ситуация произошла. Не смогли никому дозвониться. Ну, знаешь, бывает,
2: да.
1: Звонишь, трубку никто не берет. Ну, думаешь, ну ладно, бог с ним, сами справимся. Тем более, знаешь, лишняя рамка в семье ничего никому не вредила.
2: Знаешь что, у нас есть заявка, которую... Ты можешь за человека сыграть?
1: Ну, конечно. Но смотря что за человек. Смотри. Ты можешь как-то его прорекламировать?
2: Да, я могу прорекламировать. У нас Давай. Есть участник... Так. Которому вчера мы не смогли дозвониться, у него там стоял блок.
1: Точно, я его вспомнил, я звонил.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Нужна такая прививка, хроническая заложенность носа уже достал. И вторую рамку хочется для комплекта.
3: Это мы когда говорили про секс, который помогает.
2: А, вот. Нос. Он отталкивался от, соответственно, какой-то новости, видимо.
3: Бог в помощь, секс в нос.
2: Давай, так. Играешь в честь Андрея. Сегодня мы рубимся жестко за рамку.
3: Андрюха, болей там за меня.
2: Да, сегодня рубимся на основании дня рождения граненого стакана. Именно сегодня он.
3: Не, ну я не могу сказать, что это мой любимый праздник, потому что как бы раньше, может быть, да, но я как бы выпиваю, но знаешь, у меня так это все прилично выглядит.
2: Ну и снифтеров. В основном.
3: Из чего, простите?
2: Из снифтера.
3: Из снифтера?
2: Ты знаешь такую форму бокала?
3: Да, не знаю.
2: Она расширяется чуть-чуть кверху.
3: Так, хорошо. Это и был ватафакт?
2: Нет, ватафактус такой. Смотри, у классического советского граненого стакана было сколько-то граней. Итак, внимание. Их у него было 16, 24
3: ну, нет.
2: Или 8.
3: 16, 8, 24. То есть это все в разновидности восьмерок, правильно? То есть 8 на 2, 16, 8.
2: По сути, это четные числа.
3: Ну и сволочь же ты, Шиманский.
2: Итак,
3: так, время пошло.
2: 16, 24. Давно ли вы пили из граненого стакана?
3: Ой, давненько, давненько я пил из граненого стакана. Даже не
2: а это происходило вот так вот?
3: Чуть всю обедню не испортило, как только что я смотрел, да? Королева бензоколонки. Слушай, ну, там проблема с граненым стаканом какая? Если тебе дают граненый стакан, то он должен быть наполнен доверха.
2: И ты особо не смотришь на грани.
3: Ну, ты представь себе, что там должно быть налито, ну, такого, да, на грани ты абсолютно не смотришь, но он сделал так, инженеры вот эти стаканы.
2: Там продумано все.
3: Они сделали такой стакан, что ты его, когда берешь в руки, думаешь, ну, это вещь,
2: да,
3: это
2: знаешь,
3: стакан.
2: Идеальное, золотое сечение практически.
3: Ну, давай это раз, два, три, четыре, 16, пять, шесть,
2: 24
3: семь,
2: или 8. И Андрей на кону.
3: 16.
2: Я принимаю твой ответ.
3: Есть шанс, значит.
2: Итак, действительно, четное число это была норма для стаканов с гранями.
3: В этом и смысл грани, наверное.
2: Были и 10, 12, 14, 16, 18 и 20, но именно 16 граней
3: вошел, да?
2: У классического граненого стакана.
3: Посмотри, держи на 24.
2: Поговаривали даже, это такая легенда, что 16 граней символизировали количество союзных республик, но документального подтверждения нет.
3: Я могу сказать, что это очень красивая легенда.
2: Да, но тем не менее, ты и Андрей вместе с тобой побеждаете.
3: Андрюха! Ура! Я выиграл для тебя стакан. Ой, в смысле, я выиграл для тебя рамку для автомобильного номера. Приезжай, забирай. Финальный вопрос.
2: Финальный вопрос такой.
3: Ну, сколько граней у граненого стакана было?
2: Ну, давай как-нибудь придумаем вот в связи с этим. А сколько всего было выпущено граненых стаканов?
3: Давай так, сколько всего было выпито из граненых стаканов?
2: Выпито.
3: Максимум!
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети.

0: вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Шуфутинок и Шуманский.
1: Nirvana, Lithium в эфире. 7.42, переходим к автовопросу. Ура!
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио Максимум.
3: Родился он спонтанно, без каких-либо подводочек.
1: Абсолютно. Слушай, ну я подумал, вы же автомобилисты как-то общаетесь друг с другом, помимо того, что показываете факи друг другу, да, на дороге.
3: Ну это основное, конечно,
1: и крутите пальцем у виска. Вот, например, записки, да? Есть же такая история, что можно человеку под лобовое стекло положить какую-нибудь записку.
3: Последняя запись, которую я получил,
1: сволочь, перепаркую.
3: Это извини, сорвал твой номер, перезвони по такому телефону. Слишком близко проезжал ко мне дядька, притерся.
1: Сильно близко проезжал.
3: Да, и меня не было. Да? Оторвал номерную рамку, да,
1: соответственно. Но это все какие-то бытовые такие, житейские истории. А может быть, вам что-то писали такое, не относящееся к ДТП и так далее? Может, какая-то любовная записка?
3: Или вы кому-то оставляли записку под лобовым стеклом?
1: Может, вы писали: классная тачка, молодец, что паркуешься в нашем дворе. Ну, что-нибудь такое.
3: Давай, какие послания, да?
1: Какие послания вы оставляли друг друга под лобовым стеклом, либо где-нибудь на тачке там записку прикрепляли?
3: Ну, хорошая тема, да.
1: Давайте, 8926-07-1037, пишите в мессенджер.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: дома как-то утром на моей тачке сердечко и букет цветов.
1: Так.
0: Так неожиданно, но как-то теплее стало внутри зимним холодным утром. Павлик, слушай, где-то Павлику такой подкат был совершен в его адрес.
1: Павлика Мороз.

0: Шуманский.
1: Очень смешной музыкальный инструмент у них там играет. В American Authors. Best day of my life. Сегодня, в этот самый день, мы вас спросили, вам какие-нибудь записки оставляли под лобовым стеклом?
2: Васе Камушкину написали.
1: Под дворниками.
2: Как? Две рамки радио максимум?
1: А, да, это мы так описали. Я думал, просто удивился, что кто-то у нас две выиграл. Хорошо. Бывало и три. Куплю твои фары, пишет Анна. И номер телефона. Записка была на стареньком гольфе номер три.
2: Хорошо, не украли, кстати.
1: Какие-то классные фары были у гольфа третьего?
2: Ну, они были великолепны. Ну, они светили.
1: По-другому не скажу.
2: Привет, мужчины. Был у меня вишневый солярис. И у грудастой соседки такой же.
1: Так.
2: Выхожу я из

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Я читаю, как есть.
3: Покладенный.
2: На бумагу читается намного лучше, без слов даже, пишет Игорь. Да, кирпич как особый вид передачи данных вместо флешки.
3: А вот Иван хвастается, а может быть и нет, написал в пробке водительнице троллейбуса записку с предложением встретиться, и телефон не перезвонила.
2: Ух, ну искра была, скорее
3: всего. Она пропала вместе с троллейбусами.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
4: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
5: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: ООО

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru. Категория 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Доброе утро, ребятки.
1: Здорово.
0: Всем пятница, всем конец рабочей недели. Хорошая погода, да, дорогие друзья, плюс 13. Это уже неплохо, облачно с прояснениями. Сегодня дождин вот этот адский, который шел всю ночь, ушел куда-то туда дальше, на восток. А мы с вами сегодня получим плюс 16 уже в 2 часа дня.
1: Давайте наслаждаться любым вариантом, который больше плюс 10, я считаю. Надо благодарно принимать все дела. Но благодарно принимать нужно не только погоду, но и божьих коровок, которые атаковали село Яйлю в Алтае.
0: Так.
1: Местный биосферный заповедник в шоке. Они давно не видели такого нашествия божьих коровок. В интернете
0: как видео... Хорошо, что божьи коровки не кусаются.
1: Да, значит, толпы. Но вообще смотрится и максимально апокалиптично. Хорошо, что они хотя бы, знаешь, жестко не кусаются еще.
0: Да, да, не, ну они вообще красивые. Я всегда, как божья коровка, видишь, думаешь, как хорошо божья коровка улетит на небо, принесет нам хлеба, ну и так далее и тому подобное.
1: Даже доить как-то жалко.
0: Нифига. Ты доил когда-нибудь же
1: божью коровку? Нет, я слишком пальцы большие
0: хорошо,
1: для этого.
0: Обычную корову доил?
1: Был, делал, разочек дернул.
0: Ты не... Подожди. Передернул, ты имеешь в виду.
1: Ну да, потому что нужно...
0: Ты так чик-чик,
1: дернул, пустил, дернул, пустил.
0: А,
1: да.
0: То есть там целая схема есть.
1: Струя идет.
0: Я вот никогда корову не доил. Если бы мне кто-нибудь дал подоить
1: странное
0: корову...
1: Странное ощущение.
0: Да?
1: Никогда как не
0: будто
1: думал...
0: Как будто не ты дуешь корову, а она...
1: Вот знаешь, когда пьешь молоко вот из пакетов, никогда не думаешь, что в таких обстоятельствах оно появляется.
0: Ну это странно. Ну нет, если так вдуматься, многие вещи в этой жизни происходят очень странно.
1: Там, слушай, ну тем мы, возвращаясь к коровкам, да, там толпенях адская. И мы сегодня решили с нашим редактором, что тема будет массовка.
0: Давай так, коровка-массовка.
1: Коровка-массовка, о том, как вы где-то толпой жили, развлекались или работали.
0: О, прекрасно.
1: Засбоившая рассылка приглашений привела к тому, что на вашу свадьбу пришла на 1000 гостей больше, чем планировалось.
0: Больше, чем кормить.
1: Всем классом ходили в поход с одной палаткой. А может быть, в целях экономии вы снимаете одну и ту же комнату с десятком других людей?
0: Человек там сразу прилетело сообщение, вымя надо помассировать. Но в тему массовки это тоже подходит.
1: И при топ-тач.
0: И там массировать, и там массировать. Рассказывать, как вы где-то жили, развлекались или работали с огромной толпой людей.
1: Развлекались с толпой, звучит экстремальненько.
0: 8-926-007-1037. Присылайте свои истории на мессенджер Макс, а также в группу Радио Максим ВКонтакте.
1: И слушайте толпу.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Aerosmith Jaded.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Ты как будто, знаешь, я вам говорю, Jaded это, Aerosmith.
0: Что непонятного-то?
2: Ну, что вам тут непонятного? Итак, массовка, тема утреннего шоу в этом часе. Вы рассказываете, как вы развлекались. Работали, что менее важно. И все это происходило с огромной толпой людей.
0: Настуся говорит, утречко вам. Нашли здорово. Чем удивить. Все детство ездили в деревню на лето. Так. У меня там были папины и мамины родители, мои бабушки и дедушки. Так вот, чтобы вы понимали, мама третий ребенок из пяти, а папа девятый.
2: Что себе.
0: Вот и представьте моменты, когда все съезжались на копку картошки. Не трактором же ее родимую эксгумировать, когда 9 детей, 18 внуков.
2: Круто.
0: Столько же лопат и корзин. А дом обычный, две комнаты. С маминой роднёй попроще. Но все равно в таком же двухкомнатном доме бабушка и дедушка спали в одной комнате, потому как им встали.

0: спать в 5:30, как и мне, кстати, а остальные человек 20 в другой комнате.
1: Ты мог бы быть одним из родственников.
0: Я стану рано или поздно дедом, который встает в 5:30.
1: Сейчас как будто такая история с большими семьями, она как бы не сильно популярна.
0: Ну, разъезжаются как могут, конечно, потому что, ну, тут дом, видишь, как бы тут ситуация такая, это гнездо практически.
1: Люди как пчелы или да. Живут в гнезде. Слушай, ну, у меня, например, есть родственник, да, Даня его зовут, и у него 7 детей. Я подумал, блин, может быть, кстати, 5. Но там просто такая история, когда больше 5, ты уже не понимаешь, 7, 5, 6.
0: Где 5, там и 7,
1: да? Где 5, там и 7, как в фильме «Тысячи лет до нашей эры». Помнишь, когда нарожали, и не понимают, сколько детей в общей сложности.
0: Зато движуха.
1: Одного съели на охоте. Работаю в толпе, пишет Игорь Борода. Нет, не карманник, водитель маршрутки. Такая тусня, в час пик собирается. Вот мне нравится, что Игорь тот самый человек, который... Он не то что стыдится, да, своей работы, нет. Он ей гордится. Он говорит, я водитель маршрутки.
0: А что,
1: понятно?
0: Одна из самых полезных функций – перемещать людей в пространстве.
1: Как ты сказал, Джейдит, он также уверен, говорит, водитель маршрутки.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
1: Где ты, там Максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на «Кар-прайс-прайс».
6: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
7: Есть два типа людей. Одни говорят:
8: «Смотри у меня!»
7: А другие:
9: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
7: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Переоткройте выгоду осенью.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: R.E.M. Losing My Religion в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Много людей, кстати, слушали раньше эту композицию.
2: Эту волну.
1: Эта группа была популярна, да. Не знаю, сколько сейчас поклонников осталось у R.E.M. Вообще, выступают ли они.
2: У них классная песня есть «Man on the Moon».
1: «Man on the Moon». «If you believe, man on the moon». Что такое голос противный Майкл Стайпа?
2: Зато узнаваемый. Ты вспомни, когда голос вот такой вот, Мумитроль тот же самый, я не знаю, куча разных групп, у которых специфический голос, которого бы ты никогда не взял в свою группу вокалиста.
1: Получается, не надо хорошо петь, нужно не надо петь противно.
2: Надо петь странно и запоминающееся.
1: Странное сообщение от Елены. Учу школьников и студентов, пишет она. Студенты тихие, учу школьник. Студенты тихие, шепотом общаются. А вот когда 33 человека, 12 лет наперебой тебя зовут, просят помочь, вот где толпа. Шумно, жарко, голова кругом, зато душевно.
2: А почему вот окна не открываете в классе, когда все там? Вот это меня бесило всегда. Душно. Нет, как она говорит?
1: Не, ну как можно окно в классе
2: шумно
1: открыть?
2: Шумно. Идеально.
1: Круто, мощно, громко она говорит.
2: Круто, мощно, громко у нее в школе.
1: Зато душевно.
2: А студенты тихие, понятно, спохмелись все. Тяжело говорить. Один из первых работ был огромнейший open space на 300 человек. И всего одна микроволновка, пишет Андрюха. Текущие очереди на заправку меркнут в сравнении с очередью к микроволновке.
1: Микроволновка, где разогревают рыбу.
2: Почему это тоже стало нормой, я не понимаю.
1: Разогрев рыбы?
2: Это какая-то месть коллегам, всем сразу, веерная бомбардировка запахом.
1: Добрый день, расскажи.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Способности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
11: Только в ленте.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.

0: The Cranberries, зомби, оригинал.
1: Ральгрис Зонд Б.
0: Зонд Б.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Так, ну а как правильно, как неправильно читать новости, вы узнаете прямо сейчас.
2: Новость на радио «Максимум».
1: Новость такая, малоприятная, рабочая, но с другой стороны, есть в ней и позитивные нотки. Исследователи выяснили, что руководители выше оценивают тех сотрудников, которые умеют подстраиваться под ожидания начальства и активно демонстрировать вовлеченность в работу.
0: Полностью. Представляешь? Это вот всегда так и работало абсолютно.
1: То есть начальство чаще впечатляет показная занятость, да, а не результат. Но это, конечно, звучит просто отвратительно.
0: Это отвратительно, но зато это, знаешь, это очень осваиваемая дисциплина. Значит, что нужно делать?
1: Что?
0: Ты делаешь специальное озабоченное лицо.
1: Озабоченное, рабочее, да?
0: Обязательно, да. Ты желательно иметь в руках либо бумагу, либо ноутбук.
1: И либо разговаривать по телефону постоянно.
0: Это вообще идеально.
1: Алло, да, подавай.
0: Имитация.
1: Продавай.
0: Потом берешь вот это все, желательно сразу, и бумага, и ноутбук.
1: Заходишь к начальнику.
0: Просто ходишь очень быстро по офису. Ага. Если офис маленький, это проблема, потому что тогда все понимают, ну, тебя раскусят довольно быстро. А если есть коридоры...
1: А на улицу можно входить?
0: Боже мой, желательно сказать, что подъехали документы, наконец-таки подвезли, неделю ждал. И все это, знаешь,
1: всем сообщить,
0: не должно быть перерывов вот в этой ходьбе. Потому что ровно в паузу тебя могут поймать и попросить что-нибудь сказать, сделать, переделать и т.д. и т.п.
1: Сейчас. Вот так вот он.
0: А на собрании нужно сесть, все вот это вот так бросить на стол, и сказать, фу, ребята.
1: Ну, еле дедлайн поджимал, но я успел все это сделать.
0: Только благодаря моему опыту мы все сейчас не... А, извините.
1: Друзья, вы понимаете, с кем мне приходится работать?
0: Шуманский. Это мое прошлое.
1: Шуманский на всех работах имитировал
0: деле.
1: Хорошо, что здесь на радио показная занятость, она, к сожалению, не пройдет. У нас тут радио, у нас здесь показывать ничего нельзя. Можно только слушать.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: В хоромах своих аз есмь царь.
4: Каждый в своем доме царь.
3: А царским хоромам царская защита.
4: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции полная.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: В правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Маяк и Шуманский.
1: No, I can't, the great divide. Тоже смешно поет чувак,
2: как-то
1: да?
2: Как-то так делал.
1: Хочется посмотреть, как выглядит вокалист группы Noah Kahan.
2: Увидим еще.
1: Пока я забиваю, ты расскажи какую-нибудь историю про массу. О, боже мой, он похож, знаешь, на кого? На... Знаешь, на кого он похож?
2: Ну-кась.
1: Ты никогда не догадаешься, на кого он похож. Во-первых, он армянин. Ну, это однозначно.
2: Это классно.
1: Во-вторых, он похож на Пост Малоуна, только без татуировок на лице.
2: Постмалонян?
1: Постмалян. Давай. С длинными волосами. А армянин с длинными волосами.
2: Ну, что сейчас люди себе представили? Какой портрет?
1: Нет, ну как? Вот представьте армянина с длинными волосами. Вот как тебе представляешь? Ты сейчас подойдешь, я тебе покажу фотку. Да.
2: Ну, это Малакян.
1: Да. И Малакян. И Овощан, и там... Все вот эти дела на рынке.
2: Мы говорим сегодня о топах, которых вы участвовали.
1: Как в том, каких топах вы участвовали?
2: В топах.
1: А, я думал, в топах.
2: Юля вот пишет, поехать на море в пятиместной машине компании из 9 человек. Тесновато немного, но весело.
1: Не, вообще тут, откуда же пошло выражение в тесноте, да не в обиде? Вот как раз от того, что когда чем больше народ, тем веселее, да? Весело и так далее. Один раз праздновал Новый год в компании моего брата в квартире друга 40 квадратных метров. Не читал ты это сообщение еще, дорогой?
2: Нет, еще пока.
1: 25 человек. Представляете, на 40 квадратных метров. Не забывайте, что мебель как бы тоже занимает какую-то площадь.
2: Чисто стоя все были.
1: Метра два остается, да. Было весело, народ в итоге засыпал прям там, где придется. Я же поняла, что не хочу спать в выделенном уголке и пошла домой. Так шикарно, 1 января, 7 утра, идти по пустым улицам.
2: У меня тоже однажды вот просто отрубило желание в написках спать.
1: Ой, так скажи, что тебя выгнали просто.
2: Жестко просто. Вот после этого желание отпало, собственно говоря.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
10: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
11: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Всем доброго утра и прекрасной пятницы, друзья.
1: Здорово.
0: Здесь утреннее шоу на радио Максимум. Чак, Шуманский, вся братва собралась, чтобы порадоваться классной погоде. Плюс 13, солнышко вышло, прогрессы воздуха до плюс 17 сегодня, и это уже хорошо.
1: 5 баллов на дорогах Москвы. Встретились две пробки, которые идут друг навстречу другу. Одна из них стартует по внутренней стороне МКАДа от Волоколамки и упирается в Ленинградку. И с той стороны внешняя сторона от Дмитриевки, тоже в сторону Ленинградки, идет вторая пробочка. И там как будто бы какой-то, знаешь, посередине, где они встречаются, какая-то тусовка лютая абсолютно. Там, правда, нарисован мужик с лопатой. Видимо, там ремонт.
0: Это фанаты группы Атилла собрались.
1: Да, ну и Стоямба у нас на

0: На трешке у нас Стоямба, внутренняя сторона, начиная от Ленинградского проспекта и аж до Рижской, поэтому простоите весь северо-западный сегмент.
1: Ой, ребятушки, ну ничего страшного, главное, что мы в хорошей компании друг друга находимся. Еще раз напоминаю, что у нас с 11 до, точнее, вру, с 10 до 11 сегодня в гостях будет американская металкор группа Атила. Надеюсь, пробки их не остановят и да. Ничто другое.
0: Ждем их в студии.
1: А в этом часе мы хотим пообщаться с вами на новую тему.
0: И как-то, знаешь, так пообщаться... Трезво так достаточно, знаешь?
1: Вот я сейчас пью зеленый чай и думаю, блин, как вкусно.
0: А я черный пью.
1: Да?
0: И мне тоже очень кайфово.
1: А ты с сахаром?
0: Без, конечно.
1: И я тоже без сахара.
0: Слушай, но мы с тобой очень грамотно отмечаем Всероссийский день трезвости, который именно сегодня.
1: Ну, за него тогда.
0: Да, дзиньк. И хочется спросить у вас, уважаемые слушатели, какие плюсы вы нашли в трезвости?
1: Мы хотели бы эту тему забытить во многом потому, что мы знаем, что некоторые люди выпивают, да? Может быть, нам удастся как-то перетянуть их на светлую сторону трезвости благодаря сегодняшнему. Теме.
0: Нет, шутки шутками на самом деле. А я вот ощутил, знаешь что? Башка быстрее работает.
1: Шутки шутками, а чай в желудке. Чай башка в желудке. Быстрее работает. Ну, плюс нет похмелья, и ты вообще соображаешь, как нормальный человек.
0: Вообще движ, прямо скажем. Да.
1: Движ.
0: Ты же поэтому...
1: не птичка, чтобы есть перебродившие фрукты.
0: Да, давайте. Плюсы трезвости, товарищи. Сегодня у нас общество трезвых.
1: Хотя бы парочку. 8-926-7137. Присылайте нам мессенджер Макс. Рассказывайте свои, может, какие-то истории. А музыка будет звучать...
0: Ну эти наша. Ребята все свои хиты написали, конечно, в странном состоянии, но сейчас играют по трезваку. Пласибо в этом часе, Рамштайн, Куин, Пинк, Three Days Grace, Ленни Кравиц, Good Charlotte и вот это вот Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Интересно, хоть раз Slash сыграл выступление нормально на концерте или нет?
1: Ты думаешь, он плохо его играет?
0: Ну там что-то очень много видео, где он косячит.
1: Там надо попасть?
0: Надо.
1: А он трезвый.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. На «Радио Максимум».

0: Шуманский.
1: Good Charlotte Dance Floor Anthem 9.11. Что-то мне новое сказал.
2: Я в конце там
1: первая парта.
2: В конце песни услышал что-то, кое-что для Translators, но для матерного альбома.
1: Good Shava?
2: Нет, там...
1: Принес сделал группу Good Shava.
2: но не скажу, что
1: друзья,
2: я там услышал.
1: Друзья, это не пьяная разборка. Это мы с Шуманским просто придумываем новые песни. Обычно так все звучит. А рыба, а потом уже получается нечто удобоваримое.
2: Мясо.
1: Что потом звучит.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Оказалось настолько много, что хочется читать и читать.
3: Давайте попробуем.
2: Родион напоминает, что первым делом ты начинаешь понимать, что определенные люди были не товарищами, а собутыльниками. Mm-hmm. И, конечно, освобождается время, и можно заполнить его чем-то классным и полезным.
3: Какими-то классными и полезными людьми.
2: И вот тут возникает вопрос, а чем? Способен ли человек заполнить свое свободное время?
3: Вот тоже возникает вопрос. Немногие люди знают, чем они хотят заняться. И если у вас нету никакого хобби, а вы до этого, например, времени, все это время выпивали, скажем так,
2: попробуйте,
3: да?
2: Цивилизацию.
3: Представляете, сколько времени свободно у вас освободится? Ну да, виртуальное пространство, как-то игры разнообразные, конечно же, подходит для того, чтобы это время заполнить.
2: Но это тоже своего рода зависимость, конечно.
3: Абсолютно точно.
2: Ничего не болит по утрам.
3: Зависимость, но не такая пагубная, как возлияние алкоголя.
2: Ничего не болит по утрам, и давление в норме.
3: Ура!
2: Ответился одни плюсы, главное, чтобы не кратнуло.
3: Ну, ваши 25-то, дорогие друзья, хватит жаловаться.
2: В общем, будем сейчас разгребать ваши кучу сообщений, пока коротенькая реклама, потом Лени Кравец.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Где ты, там Максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
4: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
5: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляет...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Второй гель для труб X-Stormer Turbo ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 999,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
9: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
10: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
9: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
11: Улица Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
12: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
13: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Волчак и Шуманский.
1: Lenny Kravitz, American Woman. В эфире мы говорим сегодня о плюсах трезвости. Всероссийский день трезвости у нас отмечается ежегодно в эфире утреннего шоу на радио «Максимум».
2: Вот мы все хихоньки, а вот тебе серьезное сообщение от Алексея. Трезвость позволяет избавиться от иллюзорности отношений тебя к самому себе и миру. К тебе со стороны некоторых окружающих, осознать, что для тебя действительно важно и нужно, а кто по-настоящему необходим.
1: То есть пьянка, она тебе такого позволить не может.
2: Да, мне еще, знаешь, что нравится? Нету вот этих вот беспонтовых договоренностей.
1: Вот это вот. Когда что-то пообещал.
2: И вообще договоренности, мол, все вместе летим в Антарктиду.
1: Ну, с другой стороны, как весело-то было, ты вспомни.
2: В момент вот этого.
1: Ну, в Прагу билеты бы покупали.
2: В Прагу билет 3600 были. Это мы брали, да. На чистых прудах.
1: Ну, сколько было.
2: Но у меня товарищ там посеял телефон. Между прочим, уважаемый адвокат.
1: Надо было.
2: Между прочим, сейчас. Мы с ним общались.
1: Надо было, знаешь, какую тему сделать? Не плюсы трезвости, а веселые трезвые истории.
2: А хоть одну.
1: И все, нет, вот тут-то мы с тобой усели бы. Попали бы в просак, как говорят знающие люди. Трезвость вообще круто, пишет Андрей Михайлов. Жизнь играет новыми красками, куча энергии. Можно столько всего успеть. Может, по пенному предлагать?
2: Андрей.
1: Не, ну если только без алкогольной, да, такой вариант нам подходит.
2: Это да, подходит.
1: Тем более сейчас сделали столько всяких вариантов сумасшедших.
2: Еще классно, что у тебя вечера все еще твои. Вот вспомните, дорогие слушатели, после какой-нибудь тусовки заканчивается она часиков, допустим, ну, в 10, да?
1: Да.
2: Все, у тебя уже сутки твои закончились.
1: В 10 утра, прости?
2: Вечер, например.
1: Классная тусовка.
2: У тебя еще остается пару часов тебя вот...
1: Тебя на себя, да?
2: Да, ты можешь прогуляться, пройтись, там что-то еще сделать.
1: Боже мой, сколько здравого смысла в этом, во всем.
2: Какая-то реклама трезвости
1: просто. Даже противно.
2: Да.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Но нет, реклама сейчас будет другая, потом Three Days Grace, потом Pink.
1: Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Казань – брал. Астрахань – брал. Рим – брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
12: Красота-то какая! Лепота!
13: Годовой полис по цене, как за месяц.
14: Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
15: Я

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Яндекс.Документы. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Pink Sober.
1: Гимн трезвости прозвучал только что в эфире. Песня так называется «Трезвая», наконец-то. И новость у нас тоже сейчас будет о трезвости. Погнали.
2: Новость на радио «Максимум».
1: Сегодня все прям как по заказу, да, Шиманский? Редко такое бывает.
0: Ну, это прям... Трезвая пятница.
1: Я
0: узнаю.
1: Как будто все сговорились. Итак, друзья, еще одно исследование выявило, что 44%, а это как бы ого-гошеньки-гу-го, 44% россиянок считают, что первое свидание должно быть трезвым.
0: А их напарники по свиданию?
1: Ни капли в рот, как говорится, ни сантиметра.
0: Ну, во-первых, это опасно пить на первом свидании.
1: Ну, конечно.
0: Что может... кто припрется, непонятно, с какими намерениями.
1: А с другой стороны, зачем доходить, если ты не готова к
0: разному всякому?
1: К разному всякому такому. А среди мужчин, кстати, только 34% не хотят пить на первой встрече.
0: А потому что смелости не хватает.
1: Там, да, мужики обычно боятся таких историй.
0: Стремно, правда. А с годами вообще думаешь, как я до этого решался на все это, непонятно.
1: Не, ну ты бы сейчас, просто давай гипотетически представим, да, что ты идешь на свидание с женщиной,
0: да,
1: незнакомой. Что
0: черт
1: ты
0: возьми
1: будешь там делать? Что ты будешь говорить? Что ты будешь рассказывать? Одни и те же истории, которые ты все время рассказываешь.
0: Наоборот,
1: в утреннем шоу на радио
0: Максимум. Надо приколоться и рассказывать всякую дичь, вообще не соответствующую действительности.
1: Как ты
0: если...
1: пил? А что ты будешь... Какую дичь ты будешь рассказывать? Как ты пил?
0: Нет, смотри, дичь другую. Типа, работаю дворником.
1: Ну...
0: Значит,
1: то есть ты начал свои отношения с вранья.
0: С вранья, да. Вот если и при таком раскладе полюбит,
1: не знаю,
0: то потом уже можно раскрывать карты.
1: На, девочки, Шиманского на свидание не зовем. Свидание без алкоголя, тут написано, причем именно высоким ударением, это возможность разобраться, действительно ли человек нравится. Нравится? Женись.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
14: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
15: ОСАГО в Альфа-страховании.
16: Вот настоящий порядок.
17: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая! Лепота!
18: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
19: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
20: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая

0: Динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Чак и Шуманский.
1: Добрейшего утра, друзья, всем. Почему все друзья? Потому что песня про друзей только что была. Asking for a friend от группы Foo Fighters. Мы сегодня отмечаем Всемирный день трезвости. И вот только что, ну не только что, в прошлом выходе говорили о том, ну бывают же какие-то, наверное, трезвые истории, да? И вот присоединяйтесь к нашему разговору. Корень из группы GNR, гитарист, говорит, какая замечательная тема в эфире, пишет он мне. Но соглашусь, именно трезвые, веселые истории что-то не припоминаются. Разве что 2012 год, рано утром над туровым автобусом GNR сгорел тот самый Челябинский метеорит. Точнее сказать, мы сразу окончательно не протрезвели, говорит, в этот самый момент.
2: Грудь.
1: Да,
2: полнейшая.
1: Грудь верть, как говорят.
2: Ну о какой трезвости может идти речь, пишет Игорь. Как на трезвую слушать вечернее шоу? И так 5 дней подряд.
1: А то оно вечернее. Чтобы вы могли после работы прийти, так сказать, уже расслабиться.
2: Берешь бокальчик воды, гоняешь да. его, ее точнее.
1: Между щек?
2: Гоняешь воду в бокале и у камина попиваешь.
1: Вот так вот.
2: Плюсы трезвости куча дополнительного времени, пишет Зир. Минусы — это время местами бесконечно.
1: Вот еще раз, да, о том, надо придумать, чем заняться в тот момент, когда вы трезвые. Книгу читать.
2: Вот
1: почему
2: смотри, пока нет? Мы в эфире,
1: да.
2: Люди знают, чем заняться. Это слушать утреннее шоу на Радио Максимум.
1: Так, а когда эфир заканчивается?
2: Слушать музыку на Радио Максимум.
1: Начинается черное что.
2: Да, но вот следующий час предлагаю прям точно провести с нами.
1: Потому что у нас в гостях американская метал-группа Attila.
2: Attila и...
1: Не тот, который промахнулся.
2: Лет 7.
1: Не путайте.
2: Не было в России, соответственно. И вот тебе, пожалуйста. Ну, спросим их о том, как вообще, что, куда.
1: Не, ну, тут понятно. У них целый тур российский. Это тебе не только Москва, Санкт-Петербург. Там еще и Нижний Новгород, и Екатеринбург.
2: Класс.
1: И бог знает, куда еще нелегко занести.
2: В общем, крепенько заехали. Обо всем поговорим. Свои вопросы уже готовьте, пожалуйста.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы.

и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».
8: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь.
9: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Масфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на нахойкодом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Одинаково, в том числе людям, которые приехали к нам из-за рубежа.
1: Всем сегодня любителям тяжелой музыки.
0: Да.
1: Причем, черт его пойми, какого именно жанра. То ли это дедкор, то ли это металкор, то ли нью метал, то ли рэп метал, то ли пати дедкор или пати дед метал.
0: Главное, что это веселые ребята из Америки. Группа Attila у нас в гостях. Франц, hello, welcome to Russia.
2: Hello, what's up, dude?
0: How are you? Как дела?
2: It's Franz from Attila, and I'm here in Russia, and I'm very excited. Hell yeah!
1: Oh yeah, and you're listening to Radio Maximum.
3: Это Франц, это Тилу, я.
2: You're listening to Radio Maximum. We're doing it, baby.
0: Он пошел записывать джинглы прям сходу, чтобы нормально общаться с Францем, нам

0: years because the last time you were here is 7 years ago. We really missed you.
1: Yeah, no, Attila really missed Russia, and we really wanted to come. We actually had an offer to come back to Russia, but the offer just fell at the wrong time and place. I don't want to say anything, but basically, it just wasn't the right timing. And then now the timing's perfect, and we're so excited to be back because we miss Russia. Russia is our number one best audience in the world. So Attila is very excited to be here, and we're happy to play our first show here in Moscow on Saturday, and then we're gonna keep it ripping, baby.
0: Мы тоже очень скучали по России, не меньше, чем вы по нам, и на самом деле у нас даже были предложения по поводу приезда, но время было не очень подходящее. Вот с этим, в этот раз наконец-то все совпало.
2: Все сошлось,
0: все сошлось, да?
2: Хорошая погода,
0: да.
2: Все дела.
0: Поэтому мы
2: с концертом, да, сюда, соответственно. В конце-то он там, да?
3: Что Итак, там? Дорогие друзья, суббота, ВК Стадиум, 12 число, большой концерт метал-группы Attila в Москве, соответственно, потом у них в Санкт-Петербурге 13-го, 14-го в Нижнем, 16-го в Екатеринбурге. Все это только для вас, дорогие друзья. Но эксклюзивно сегодня только в эфире утреннего шоу на радио Максимум, группа Attila у нас в гостях.
2: Ваши вопросики 8926 007 103 7 в Макс пишем, наслаждаемся.

0: Собчак и Шуманский.
1: Несмотря на то, что в эфире Гориллаз, в гостях-то у нас сегодня группа Атила.
2: Oh, yeah.
3: Yeah, let's go.
1: О, слышите, прекрасный голос без акцента. Это фронтмен группы Атила. Они прибыли с большим, ну как, мини, большим, но мини туром в Россию, Москва, Питер, Нижний Новгород, конечно же, и Екатеринбург. Возможно, когда-нибудь появятся и другие города, если все пойдет хорошо. Так, ну у нас вопрос такой стилевой. Мы, честно говоря, не до конца поняли, в каком же стиле все-таки выступает группа Атила. Рок, рэп,
2: и металл. Важно ли вообще разделять музыку по жанрам, особенно тяжелую?
1: Давайте спросим у Фронса, как он вообще сам к этому относится, к жанру отделению, как характеризует группу стилистически.
4: Okay, the guy's asking what genre Attila is. So whether it's rock, or whether it's rap, or whether it's deathcore, or, you know, something like that. And what are your thoughts about all this genre situation when someone is to... I like what's
2: separate?
4: Yes, yeah, so someone likes to separate.
3: Yeah, so I think Attila is a little bit of everything. So we essentially, in a nutshell, you could say that Attila is party metal because we make heavy metal music that's actually fun. But at the end of the day, we have elements of rap, we have elements of rock and roll, like a little bit of everything. So our influences are Pantera and Limp Bizkit and all these cool ass bands. So we're a little bit of everything, and we honestly, our main goal is just to make sure that everyone at the concert has the most fun that they've ever had in their entire life.
2: Всего понемножку, это пати метал, который включает в себя элементы группы Пантера.
1: Ты ешь Володин хлеб. Ты ешь Володин
4: хлеб, да. В общем, Атила — это музыка на самом деле для всех. Там есть и рэп, там есть и рок, и в целом...
2: И глазированный сырок.
4: Да, и глазированный сырок. Это музыка, на которую повлияли такие группы, как Пантера, Лимп Бизкит. И главная идея — это то, что тяжелая музыка может быть веселой, поэтому essentially, собственно, можно сказать, что, в общем, это Атила — это party metal, метал для вечеринок.
3: Yeah, baby.
1: А у меня созрел волосик. Вопросик у меня созрел такой, он такой металлический, потому что многие металлисты, они считают себя, например, true металлистами, и для них важно, чтобы, ну, как бы оставался человек в одном стиле, да, каком-то. А если ты начинаешь бегать по разным хип-хоп, то все, 5-10, то как бы считаешься не очень серьезной группы. Есть такое отношение к Атиле?
2: Важно ли быть настоящим true металлистом?
4: Is it important to be a true metal band? Is it okay that you actually shift from one genre to another?
2: Не теряешь ли ты уважение большого количества человек? Да?
3: I think the problem is a lot of metal bands are kind of boring because they kind of try to stick within a certain limit, and I think life is too short to be boring. I think just be fun, have fun. It's okay to genre bend and mix genres together because, you know, we only live once. Let's just have some fun. Let's just party. Like, let's, you know, mix all the metal together. And I don't think it's, you have to be like a metal purist. Let's just make metal that's good.
2: Right.
3: And good breakdowns. Like, let's get in the mosh pit and have fun, dude.
4: Nice, nice. В общем, многие группы, они, как это ни странно, слишком сильно привязываются к какому-то жанру. Это очень скучно. И проблема всех этих true metal бендов, что это скучно. На самом деле, жанры, да, могут гнуться. Их можно соединять друг с другом. И главная идея хорошей металлической музыки — это чтобы это было весело, чтобы были брейкдауны, чтобы в мош пите можно было хорошо.
1: Я понял, в каком стиле они играют. Это группа Атила. В каком стиле вы играете? Дайте два.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Собчак и Шуманский.
1: Билли Талант в эфире Red Flag, а у нас в гостях группа Атила, не менее талантливые музыканты, приехавшие к нам из Соединенных Штатов Америки.
2: Фронт своим... в гостях у нас.
1: Фронт в гостях, да.
2: Слушай, чувак, который еще вне эфира, много чего вообще тут нам классного рассказывает. Довольно харизматичный дядька в очень коротких шортах.
1: Да, он почему-то как будто его ограбили где-то на вокзале, примерно так выглядит. Ну, а я думаю, что это просто такая стилистика, когда ты приезжаешь в Россию, как говорится, твори бардак, мы здесь проездом, начинается вот эта вот немножечко история. Расскажите про мини-тур по России, что российский слушатели, зрители увидят на ваших концертах в Москве, в Питере, в Нижнем Новгороде и в Екатеринбурге.
3: Tell us something about the Russian tour. What fans in Nizhny Novgorod, Saint Petersburg and Yekaterinburg can expect from your show? Like, there's some surprises, maybe?
4: Oh, there's definitely some surprises. So, I don't want to give everything away, but let's just say that we're playing the longest concert of our entire life, and we're playing the most songs from all of our different albums. So we're not just playing new, we're not just playing old, we're playing everything from old to new, and we have a lot of

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: We performed, and we're happy to do it for the first time here in Russia.
3: Nice. Это будет шоу, каждое шоу будет полно сюрпризов. Это будет самый большой концертный сет чуть ли не за всю историю Атиллы, который мы готовили специально для России. Не будет только новых песен с новых альбомов или только старые. Будут вещи и новые, и старые. И будет много чего интересного, такого, что даже вы не догадываетесь. Поэтому
4: даже понятия не имеете,
3: не расскажу, счет. Ничего говорить.
4: Так, хорошо, по поводу внешнего вида. На концертах они тоже вот так вот весело одеваются?
5: Фривольно, я бы сказал.
4: Не, ну человек, ну просто чтобы вы понимали, человек пришел реально в трусах, ну в таких больших семейниках, и в...
5: батя зашел в комнату.
4: И в тапках на носки надетые, и с пакетом. Что в пакете, я думаю, все прекрасно понимаете, но для человека, который, который с 6 утра отмечает Всенародный день трезвости, он, у него потрясающая дикция, он говорит просто как боженька.
5: И аддикция тоже не слабая.
4: Да, да. Что, как они выглядят на сцене?
2: So about your outfit, actually. So you're wearing briefs right now with socks. And
6: are you guys making fun of me because I look so super gay?
2: No, it's not what you think it is. They are asking, is that your concert outfit will be?
6: Oh, hell no. So my concert outfit is super cool. I wear these big
2: it's
6: ass...
2: super cool.
6: Yeah, my concert outfit's cool. I wear super big, tall boots. I'm already 6'3", but with the boots on, I'm 6'5". So I'm like the biggest monster on the planet. I got big old pants.
0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
3: Это 87, а так будет почти по 2 метра. Так. Ничего себе, чтобы он выглядел как монстр. Вот, с кепкой, со всеми делами.
4: С точностью описал Филиппа Киркорова один из своих юбилейных концертов.
3: Думаю, я не объясню им, что.
5: Давай, есть ли дресс-код для фанатов какой-нибудь?
2: So, is there actually some dress code for the fans?
6: Yeah, the dress code for the fans is that... crotchless panties for the women, and for the men I want banana hammocks, like just speedos with a just, you know, large we're on the radio.
4: В общем и целом, Франц говорит,
6: I want the men to look sexy, and I want the women to have crotchless panties and boobs out. How do you say that in Russian? Boobs out.
2: We can't say it
4: на
2: on radio.
6: You can't say it. Okay. Don't do that. Don't do it then.
4: Не, давайте так. Одевайтесь просто красиво, прилично, приходите на концерт.
5: Как обычно и одеваются у нас фанаты.
3: Сексуально должны выглядеть и мужчины, и женщины.
1: Вот. Утреннее шоу Чак и Шуманский. Реклама.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Комбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: гостя группа Attila, фронтмен группы Fronts. У нас сегодня Hello Fronts, welcome to
1: Hello, Radio hello, Maxim. Welcome. Good morning, Russia. Oh. I'm so happy to be here from America. I love Russia. I'm happy to be here.
0: Как хорошо он звучит, боже мой, это просто прекрасно. Мы так любим, когда нам в гости приходят хорошо звучащие иностранные американские артисты.
2: Может, с ведущим его?
0: Может, с ведущим возьмем вместо Володи?
2: По поводу голоса, кстати, Володь, по поводу голоса, смотри, вот у него одна из фишек его такая, знаешь, такой рэп-скриминг, что это можно назвать.
0: Мы не знаем, что это такое, если мы знали, что это
2: на
0: такое.
2: На большой скорости, да,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Это о том, что когда он это придумал, когда он придумал этот рэп-скриминг, в принципе, он слушал много Metal Bands, и там было все скучно. Вот. И вместо вот этого бесконечного ра-ра-ра, очень медленного, он решил, что будет просто
3: быстро
2: очень ел, быстро это все делать. Mm-hmm. Вот такое все гоблинское. Вот. Советы работают.
4: Вот. Come on, give us your best one. Do your best, Franz.
5: I can't. So,
6: Мальчики.
2: В общем, и он сказал о том, что когда он это придумывал, он был просто постоянно пил очень много кофе, уровень кофеина в организме зашкаливал, он делал это с сумасшедшей скоростью и даже сам не понимал, хорошо это или это плохо. Просил у группы, группа говорит, это круто, вот, круто, весело, поэтому начал это пользоваться.
3: Ну, помимо того, что он таким занимается рэп-скримингом, он же еще и запел чистым вокалом. Я вот смотрю, 3 года назад на песне «Bite Your Tongue» Крис впервые запел. Что его сподвигло такие радикальные перемены, что он перестал как сумасшедшая лягушка
4: называть? Oh, dude, are we about to play «Bite Your Tongue»?
2: Yes, yes.
4: Oh, dude, «Bite Your Tongue» is one of the coolest Attila songs ever.
2: Of course. So they actually asking why «Bite Your Tongue» is having so much clean vocals of your, and they are good, actually, very good.
4: Yeah, so «Bite Your Tongue» was a like kind of a

0: него особая, она не глупая какая-то, mm-hmm. там интересная тема, там интересный текст. И самое классное, о чем он рассказал, это то, что во время концертов на Bite Your Tongue он делает такую штуку, как чисто женский мошпит, то есть он просит всех парней подвинуться.
1: Выйти из зала.
0: Да, выйти, так сказать, куда-то подальше.
1: Чтобы мог насладиться.
0: Вот, чтобы послымились как раз-таки девочки. Это супер классно, это весело.
2: Also, the craziest thing is that the girls go harder in the mosh pit than the guys do.
0: А еще классно то, что девчонки в мошпите отрываются сильнее, чем парни.
1: Это правда.
3: Русские девушки покажут ему еще мощнее историю.
1: И коня на скаку.
0: Russian girls
3: и в мошпите.
0: We assure it.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Собчак и Шуманский.
1: Сантана, Чет Крюгер и группа Атилла. Вот так они как-то непостижимым образом сегодня встретились в эфире утреннего шоу на радио Максим. Группа Атилла приехала в Россию. У них 4 концерта. Москва, Питер, Нижний Новгород и Екатеринбург. Вопрос от Дмитрия из Москвы поступил.
2: Слушай, исходя из нашего общения, могу сказать, что это очень хулиганистая группа. Они из той породы рокеров, которые как раз громили номера в отелях и выбрасывали оттуда телики. Они все еще хулиганят вне сцены? Или они уже спокойные семьянины, которые только делают вид, что они настоящие крутые рок-н-ролльщики?
3: It's a nice question. So,
1: of course.
3: What guys are asking is whether are you or not a true rock and roller? You know, the guys who threw stuff from the hotel roof, I don't know, they banging TVs and just acting crazy and bad shit.
4: You want to know the real truth about Attila? Are you serious? Well, it's about to get crazy, brother. Let me just let you know, Attila is the last true rock and roll band that is still alive in 2026. We smash TVs. We throw shit out the window. I did porn for like 5 years. I was a porn star. So, I did, I don't know if I could say that, but I did all that stuff. Like, we are actually crazy. Like, we will fight people and punch windows out and break

0: деле чуть ли не последняя по-настоящему рок-н-ролльская хулиганистая группа, потому что, да, они выкидывали телевизоры из окон, да, они громили номера, и вообще фронт с чем только не занимался в своей жизни, так сказать, вот, и ни о чем не жалеет. И нынешние группы, они слишком спокойные, они не показывают вот этого всего, и поэтому, в принципе, фронт считает, что Attila — это чуть ли не последняя по-настоящему рок-н-ролльная группа на земном шаре.
1: Это выжившие динозавры, получается.
2: Да. Ну, фронт так примерно и выглядит. Если вы сейчас раздеть, он будет зеленого цвета. Дорогие друзья, вот такое мы вам предлагаем развлечение на ближайшее время. Давайте еще раз объявим даты концертов, где они пройдут, где искать Attila, в каких городах и так далее. Можно перевести французского нам, okay. Чтобы это была его фраза, как будто это не я, это он.
0: To say and to invite fans to the concert, so you just say some dates and cities.
1: С городами поможем. Он может
3: Yeah, we can help you remember. Oh yeah, so I don't have the list of cities, but obviously Moscow, we're playing here on Saturday.
2: Yeah, 12
3: It's gonna be awesome. Mm-hmm. I know we're playing St. Petersburg, obviously, and the others I might not be able to pronounce so well, but we are playing more than just that, and it's just going to be crazy. Like, if you come to our concert, expect it to be the best night of your entire life. That's all I can say.
0: Это будет лучшая ночь вашей жизни, если вы попадете на эти концерты, которые будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, уже начиная с этой субботы.
2: Ну, у них плотная неделька, друзья. Итак, 12 записываем, кто стал фанатом группы Attila сразу после их эфира в утреннем шоу на Радио Максимум. В субботу в ЭКО-стадиум большой сольный концерт Attila в Москве. 13 числа уже на следующий день, ребята, в Санкт-Петербурге, в клубе Sound. 14 в Нижнем Новгороде, в Мило Концерт. Конечно же, и 16-го в Екатеринбурге клуб «Фабрика». Американская рэп, шмэп, метал, рок, поп,
1: пати,
2: метал, группа Attila.
3: Hell yeah, let's go!
2: В России специально для вас, дорогие друзья, приходите и кайфаните по полной программе, потому что такую вечеринку вы запомните, я думаю, надолго. Спасибо большое, Франц. Thank you very much for coming to Russia.
3: Thank you so much. I'm so glad to be in Russia. I love you guys. You guys all come to the concert. Let's have a good time. I love you.
2: Спасибо большое. Всем. Володя, ты лучший.
3: Спасибо.
2: Просто. Красавчик. Дмитрий Шиманский тоже молодец.
1: Чеки бой, жжешь не по-детски.
2: Костя Михайлов в этой пятнице. Напоминаю, что у нас тоже, между прочим, концерты планируются, но они будут в октябре. Я про группу The Translator. А на сегодня все. С вами были мы и вы тоже и вы, были да. С нами. Всем хороших выходных. Пока.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября.

или ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии «Вителла Тоната», ребра и брискеты смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Неважно, как проходит день. Главное,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Миллионы за морковки в Фортунате на Озон. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
3: Китай. ОАЭ. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
4: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на Альфа-банк.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Центральной сюжетной линией станет противостояние Уизер и Докстар, группы, где на басу играет Киану Ривз. Когда-то именно с их совместного лайва началась концертная история Уизер. Помимо Ривза в касте заявлены Джулиет Льюис, Эрик Андре, Бен Шварц и Джонни Ноксвилл из «Чудаков». Ну а постановкой занялись Генри Джуст и Эриэл Шульман. Когда-то они сорвали банк с двумя фильмами из серии «Паранормальное явление». В августе 2026-го гитарист Брайан Белл подтвердил: фильм уже готов и выйдет в 2027 году. Журналисты пишут, что от него можно ждать абсурдного музыкального креатива в духе Скотта Пилигрима или странного Элла Янковича.
1: Уизер, I need some of that.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь ты на любой вкус. Подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. We'll stay up all.

0: Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Миллион на тарелочке с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Прайс, продай авто на Карпрайс.
6: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, Капибара.
7: Радио «Максимум» представляет «Еритейл-форум-2026» – масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. Форум-еритейл.ру.
8: 16+. Максимум. Телефон рекламной службы 8499.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Отдыхать. Накануне 3 ноября рабочий день сократят на час. Всего в 2026 году 118 выходных и 247 рабочих дней. А еще 5 раз по 3 дня отдыха и 4 выходных подряд с 4 по 7 ноября. Короткая неделя – это всегда приятно. Особенно, когда посреди нее выходной. Так что можно планировать мини-отпуск. Мелочь, а приятно. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами понаблюдаем за одной популяцией мартышек. Смотрите, как они веселятся и дурачатся, увидев людей. Но они очень умные. Говорят, лидер их группы постоянно овладевает новыми орудиями труда, удивляя всех вокруг. Хотя, чего тут удивляться? Это ведь не обычные мартышки, а арктические.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Врезал по лицу лидер группы The Cooks, почему он не любит название своего коллектива и другие неожиданные факты о живых классиках британской рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Arctic Monkeys с 14 по 20 сентября на радио «Максимум». Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naš.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибар».
4: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 4 октября 2026 года. ООО «СТД Петрович». Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-50.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио «Максимум» представляет «Еритейл Форум 2026». Масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейс».
2: Максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Ученые РАН вернулись из экспедиции по изучению краснокнижных гренландских китов в Охотском море. Их осталось всего около 400 особей. Исследователи работали целых 2 месяца. Они встретили 86 китов и впервые за 6 лет наблюдений зафиксировали сразу 4 пары мать-детеныш. Среди них самый маленький китенок в истории проекта. Меньше 5 метров и рекордная самка – почти 17,5 метров. Дроном сняли также спящего во льдах кита. Ученые отобрали 71 пробу планктона, чтобы понять кормовую базу. А еще читали лекции туристам о правилах поведения рядом с морскими гигантами. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости.
1: Ты на любой вкус. Подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: 2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Бизнес под давлением.
4: Где искать точки опоры?
3: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
4: 18+.
5: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
6: Все жители сбежали после того, как появились они.
7: Монстр или нет, мне на это плевать!
6: Такого мир еще не видел.
5: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом слове. Каждом звуке. Максимум. Радио.

0: также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: И добрался до релиза.
2: Wizard. Body Holly.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: О, специализированный застройщик Гудсити. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: 79 77 99.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. С 26 сентября по 4 октября в столице пройдет третья Московская книжная неделя. Больше 60 участников и 150 событий. Презентации, лекции, экскурсии, кинопоказы и

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Московское время. Эльмира пишет: здравствуйте, прекрасный Константин. Здравствуйте, прекрасная Эльмира и Сенмисис. Привет. Как всегда, очень приятно вас слышать. Отличный вечер. Спасибо, взаимной хорошей пятницы всем, ребята. Всем добраться с минимум потерь времени до того места, до которого вы собираетесь добраться, потому что сегодня пятница. Сегодня буквально последний солнечный был возможный денек. Я рад бы ошибиться, но возможно, кто знает. Поэтому все ломанулись на дачу сегодня. Я тоже, кстати, ломанусь завтра на дачу к друзьям, к своим любимым стоматологам, где они и Леша. И, конечно, там, я думаю, что мы отжарим хорошенечко. Он говорит, там типа у нас костерочек, там мангальчик, там все дела, там даже бильярд. Я говорю, у вас там что вообще?

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Клавиши струнам. Используют пианинки вместо гитары в основном группа Keane. Прямо сейчас The Hives. Hate to say I told you so.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

Queen, Somewhere Only We Know. Елена И пишет: всем прекрасной пятницы. Да, и вы пишите, кстати, как Елена И, на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И да, не сопротивляйтесь, Макс придется установить рано или поздно. Я сопротивлялся до последнего, но скоро на госуслуги без Макса не попадете. Так что, увы, таковы суровые реалии. Елена И пишет в Макс Радио Максимум: всем прекрасной пятницы, едем на любимую дачу, привет трубачу Марку и Жекису. Максимум радости, спасибо большое. Дмитрий пишет: привет, Константин, привет, Дмитрий. Расскажи, почему по Максимум постоянно идет реклама группы «Бутырка»? Причем тут вообще эта группа, какое отношение она имеет к Радио Максимум? Музыка вообще не в стиле радио же. А где вы слышали группу «Бутырка» на Радио Максимум? И так, сейчас, секунду.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Пока не вернется московский эфир, 3 минуточки, окошко, где регионы могут делать все, что хотят. Вместо своей непроданной рекламы. Ну и, соответственно, некоторые программные директора буздыряют туда что-нибудь неформатное, потому что начальник холдинга, у которого есть там это радио, там печатное издание какое-то, какой-то телеканал, ну и до кучи Максимум купил, ему сказали там дети, может быть, или друзья, что Максимум — это круто. А сам его это вообще не понимает. И программный директор иногда делает своему самому главному, своему шефу хорошо, поставив, включая Максимум, и на Максимум тоже поставив Лепса. Благо, в Москве это не звучит, и мы не знаем, что там происходит именно в эти 3 минуты. И помните, как в фильме «День радио» этот самый босс, ну, условно, представим себе такую картину, звонит. Помните, когда программный директор в фильме «День радио» поставил совершенно неформатную песню, потому что его просил самый главный учредитель. И он ему позвонил и сказал: «А, нет, его кто-то там попросил, но...» Ему самый главный учредитель позвонил и сказал: «Миша, то, что сейчас происходит у нас на радио...» И он такой съежился: «Мне очень и очень нравится». Миша такой: «Yes!»
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: 1 декабря 2026-го. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Вот еще есть ягода в ягодицах, в порох, в пороховницах. Rolling Stones and the Stars, Мику Джаггеру, тому там сколько, 120-130 лет, а скачет по сцене еще как новенький. А все почему? Потому что танцем продолжает заниматься, в зальчик ходит, танцем занимается. Там не железо тягает, что понятно по его фактуре, по его фигуре, он тощий. Но такой поджарый спортивный Мик Поджаггер, я бы его назвал даже не Мик Джаггер, потому что поджарый. И бухать бросил давно, и вообще все вредное бросил. Вот занимается танцем, йогой, по-моему, даже где-то как занимается. Елена пишет, прикольно про неформат. Мы были в Турции, включили... Да, это было свежее от Rolling Stones, удивитесь. Мы были в Турции, включили первое попавшееся радио. Катались весь день. Там сначала были турецкие марши в честь госпраздника. А можно какой-нибудь, типа, диджей, поставь турецкий марш. Да, в честь госпраздника, потом классика, потом попса, и вдруг что-то типа Slipknot. Сильный формат, я бы сказал, хорошее сочетание. Саша Аксенов пишет, Кость, привет, поздравь меня, моя маленькая фильмография пополнилась еще одним эпизодом. Саш, что, покойника сыграл, наконец-то? Роль мечты? Или на самокате стремительно промчался где-то вдалеке? Роман Беляев пишет, добрый вечер, Константин. Вы ведь сейчас историю про Тюмень рассказывали, отличного эфира. Да, Роман, между прочим, так и есть. Тюмень, а бар был, по-моему, Причал назывался. И там был дискач, конечно, огонь, я зажег там, не по-детски, мне даже представили.

0: выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Nickelback, классика If Everyone Cared.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:46. Саша Аксенов пишет, который сыграл еще один эпизод в его небольшой фильмографии. Я предположил, что он самокатчик или покойника сыграл. Но он пишет, нет, директора кладбища. Покойник уже был. Ну, Саш, с повышением тебя. Это, я считаю, большой творческий успех.

0: Москворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
2: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Shaped Box. Это мой американский радиоведущий Адам Джеймс. Рассказывал, как подруга его спрашивала: «Адам, не помнишь песню у Нирваны?» Я забыл название, но там в клипе коробка в виде сердца. Коробочка такая в виде сердца. Он говорит: «А может быть, песня называется «Коробка в виде сердца»?» Именно так и называется песня. «Коробка в виде сердца». Heart-shaped box. Heart-shaped box, да. Ученые научились вызывать осознанные сновидения с помощью световых, звуковых и тактильных стимулов. Это университет Монреаля. Они выяснили, что осознанные сновидения можно вызывать даже у людей, которые редко сталкиваются с таким опытом, с помощью когнитивной тренировки и мультисенсорной стимуляции. В эксперименте участвовали 60 здоровых, взрослых, здоровенных, я бы сказал, у каждого из которых хотя бы раз в жизни было осознанное занятие осознанное сновидение, простите, пожалуйста. При этом 15 участников сталкивались с ними реже, одного бла-бла-бла, в общем,

0: сказали, вы помните. Пишите свои истории в Макс Радио Максим на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Либо официальный Макс-канал Радио Максимум. Кстати, ученые доказали, что Радио Максимум полезно для здоровья.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
2: Это музыка Максимум.

самокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

пишет нам: здравствуйте, молодой человек, это я вовремя подключился, благодарочки. Это написал, когда звучала Нирвана. Естественно, Нирванька. Есть много других хороших групп, Нирванька. Если что, я тебе на заметку, не благодари. А самое, что запомнилось, не только мне, еще 760 участникам чата, это про тараканье молоко. Посмеялись от души. Дмитрий Паршин. Оффроуд пишет: кошки — это жидкость. Подтверждаю на максимум. Дмитрий Вашкин пишет: приветствую, Константин. Если фраза начинается с британские ученые, то...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Сейчас сказал специально. В FM-модуляции одного Михайлова хватит. Костя, привет, дружище от Саныча. Здорово, Саныч. Очень скептически отношусь к такого рода новостям. Люблю кофе и уже запутался, сколько чашек любимого напитка, по мнению ученых, можно в день. Но, вроде говорят, до 10 не вредно. Для себя решил, что ровно столько, сколько хочется. Ай, молодец. И да, кстати, учеными все же доказано, что лучшая радиостанция – это максимум огненного эфира. Спасибо, дорогой.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского «волна». Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106 590 202 86 20.

выигрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Свежий от Pretty Reckless, For I'm Death. 18:35, точное московское время. Привет, Костя, я много слышал про британских ученых, пишет Иван. Но кроме бутерброда, всегда падающего маслом вниз, ничего не помню. Это вообще не британские ученые, закон бутерброда, он же закон подлости, он же закон Мерфи. Звучит так: если что-то может пойти не так, это пойдет не так. Особенно для нас, радищиков, это всегда. Когда мы записывали телефонные розыгрыши в прямом эфире «Радио Максимум», когда мы сделали первое утреннее шоу, и там стали первыми разыгрывать людей по телефону, то есть это телефонные пранки или фон-тэпс, так называемые, жаворонки на проводе, помните, наверняка...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Нирванька пишет, Нирвана успокаивает, однозначно, дорогой. No Name пишет, ученые выяснили, что Радио Максимум действительно самая максимальная радиостанция. Британские, не иначе как. Алексей пишет, Кость, привет, огненного эфира. Привет, Алексей. Автор граненого стакана, да, сегодня, кстати, день граненого стакана, такой странный праздник, и одновременно сегодня день трезвости. Совпадений в этом искать не приходится, хотя все не случайно. Все случайности не случайны. Автор граненого стакана, оказывается, знаменитая архитектор Вера Мухина. Все просто и гениально. Всем добра, Алекс. Алекс, спасибо огромное. За что обожаю свою работу на радио, в частности, на Радио Максимум, и за что обожаю максимальных слушателей. Потому что вы столько всего знаете, реально, и я каждый эфир становлюсь тоже умнее. Хотя, казалось бы, куда уже? Да шучу. Конечно, есть куда. У меня иногда впечатление, что если поставить меня и слушателя любого, то я тупее намного. Спасибо большое Алексу за просвещение. Я этого не знал про граненый стакан. Очень здорово. Про Веру Мухину, да, я знал, что она очень крутая скульптор. Была такой советский реализм. Рабочий колхозница на ВДНХ. Символ Мосфильма. Это дело прекрасных рук Веры Мухиной. Памятник Максиму Горькому на Поварской в Москве тоже это Вера Мухина. Ну и наверняка фонтан какой-нибудь на ВДНХ. Я просто предполагаю, но наверняка. Ну, «Дружба народов», я точно знаю, не Вера Мухина сделала. Ну, хоть какой-нибудь фонтанчик, хоть какой-нибудь фонтанчик.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: О, Капибара.
4: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется.

Крис Корнелл и крутейший саундтрек к фильму про Джеймса Бонда в исполнении Дэниела Крейга. Этим фильмом открыли новую часть, новую страничку франшизы именно с ним в главной роли, в роли Джеймса Бонда. «Казино Рояль», «You Know My Name» — шикарный трек. Когда я первый раз его услышал на титрах во время премьерного показа фильма «Казино Рояль», мне настолько не зашел этот трек, просто было отвратительно. У меня уши чуть просто пеплом не осыпались. И чуть кровь из них не пошла. И потом, с каждым разом, мне песня стала заходить все лучше и лучше и лучше. Я не знал, что это Крис Корнелл поет. Потом, когда узнал, вообще все стало хорошо. Все стало на свои места. Сейчас без этого трека вообще трудно представить себе франшизу с Джеймсом Бондом именно... Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. Супер, супер трек. Так, сегодня говорим о том, какие последние открытия, самые свежие открытия вам запомнились больше всего. Надежда пишет: недавно читала, что японцы или китайцы, не помню уже, Альцгеймер, разработали вакцину, от которой в

0: пить. Ну да, либо если мы, скажем, сделаем себе вакцину, там в расчете на то, что проживем еще лет 10, а проживем лет 30 еще, но вдруг. Тогда они у нас вырастут, и мы станем такие саблезубые. Будем зубами уже ходить не можем, ползать не можем, и зубами такие хыч, подползли, хыч, подползли. Такие, как Терминатор, помните, в Терминаторе первом полз, но он рукой себя подтягивал, а тут мы зубами такие раз зацепились, подтянулись. Прикольно. Саблезубые люди будут. Прикольно, класс. Юлия пишет: «Добрый вечер, Костя, поздравь, пожалуйста, нашего друга Сергея Архипова с днем рождения. Он участник СВО, позывной Архип. Желаем ему и всем его сослуживцам, да и вообще всем людям, чтобы побыстрее закончились военные действия. Да, причем нашей победой. Да, конечно, желаем, Серега Архипов, с днем рождения тебя». Добрый вечер, Константин. Еще один факт о граненом. Количество граней у него по числу советских республик. Вот это прикольно, Серега, спасибо тебе огромное. Да, сегодня праздник, день граненого стакана. Мы выяснили уже благодаря, мы, Николай II, то есть я выяснил благодаря нашим прекрасным слушателям, суперски эрудированным, которые радуют меня открытиями. И в частности, сегодня, что автор граненого стакана — скульптор Вера Мухина. Ну и вот оказывается, что у него грани по числу советских республик. Прикольно. Катерина Копырина пишет: «Огромный привет Сереже Царевичу в Сочи. Пусть порвет всех конкурентов и накажет наглых лисиц из Москвы». Все передал. Царевич, тебе лично обращаюсь. Главное, не целуй лисицу, когда приедешь. Или когда она к тебе в Сочи приедет. Но если приедешь и поцелуешь лисицу в Москве, ничего страшного не будет. Скорее всего, думаю, что она превратится в принцессу. И вы сыграете свадьбу, царевич, принцесса. Но самое худшее, что может быть, она превратится в лягушку. А вот если лисица приедет к тебе в Сочи, ты ее там поцелуешь, то она может превратиться в армянского таксиста.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
11: С первой ноты. Ты знаешь, это...

хедлайнерами вплоть до ноября. А в начале 2027 года группе предстоит хедлайн-тур по Европе, который стартует 28 января и финиширует 18 марта. Ребята, актуальнее некуда, просто на пике своей славы, как ни странно, уже много-много лет. И совершенно логично, что они выбрали для

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Это что сейчас был? Рэп, что ли? Def Leppard, Pour Some Sugar on Me на радио Максимум. 19 часов 49 минут, точное московское время. Костя, привет, огненного эфира. Автор граненого стакана, знаменитый архитектор Вера Мухина. Все простой, гениально, всем добра, Алекс. Алекс мне прислал информацию про это, что на самом деле является, оказывается, спорным. Снова привет, Костя. Оказывается, на картах проекции Меркатора есть небольшие, в скобках, странности, в кавычках, с размерами. К примеру, Гренландия может на первый взгляд показаться больше Африки, хотя Африка больше Гренландии почти в 14 раз. Похож на меня и моего брата, который 2 метра в высоту. Татьяна Ширнина пишет. Мухина, автор пивной кружки, авторство граненого стакана, не подтверждала. Предположительно, граненый стакан изготавливали еще раньше. Скорее всего, он относился к потешным, как и стаканы с изображениями порхающих бабочек и мух, которые производились на Никольском стекольном заводе, основанном в 1764 году помещиком Бахметьевым по указу Екатерины II. Костя, привет! Самые крутые треки «Максимум на максимуме». Спасибо, Андрей.

0: группа ЛСР. Проектная декларация на nash.com.rf. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.

20 часов, почти одна минута. Сегодня пятница, поэтому буквально через пару минут я проголодаюсь, стану офигенно голодным и злым Михайловым. И в гостях у меня сегодня, внимание, человек-легенда, шеф-повар мясодел с 30-летним стажем. Человек, внимание, который придумал стейк-мачете, Константин Жбаков.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Очередная премьера песни, шучу, конечно, Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Сегодня у нас знаковый эфир. Запомните его, пожалуйста, слушайте внимательно. Тема эфира: от куска мяса до шедевра. Как рождается авторский стейк? У меня в гостях сегодня шеф-повар, эксперт по мясу, гриль-мастер с 30-летним стажем, питмастер, член

0: с этим справлялся. В общем-то, как-то так происходило. Мы пришли, в общем-то, к такому хорошему результату. А касательно авторства, ну, смотрите, я этот стейк, я это мясо для этого стейка нашел. Угу. Я его определил. Я его прорабатывал со всеми сотрудниками ресторана, включая поваров, официантов.
1: А официантов
0: в первую очередь. Это уже начиналась тогда сеть ресторанов, сеть стейкхаусов «Бизон». Угу, которая сейчас «Бутчер» называется. Она Бутчер. Есть до сих пор, конечно, да, но название меняла.
1: Сколько лет назад это было?

0: А моя знакомая, ну я не знал, сори, да, опять-таки...
1: В театралке училась.
0: Да, опять-таки, да, в сетевке. Вот.
1: Мир тесен, хотел сказать вон.
0: Это слово. Вот, и у нас то же самое получилось. Очень хорошо подготовленный экспромт у нас произошел. Мы очень долго... У меня каждый официант и из маркетинговой службы человек, каждый попробовал этот стейк. Мы общим голосованием выбрали прожарку, которую я, собственно, определил заранее, там тоже тонкости, в правильной прожарке, в правильном приготовлении и маринаде. Мы этот стейк, в общем-то, стали продавать с первого дня продаж. Очень подготовленный. Я, кстати, первый вышел за стол, принял заказ гостей и отдал этот стейк. В общем-то, все дальше уже... Причем мы под конец... Этот стейк, когда продали,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: С 30-летним стажем член Лиги Барбекю России, Big Grill Boss, сам Константин Жбаков у нас в гостях. Константин, привет.
1: Привет, Константин.
0: Тема эфира «От куска мяса до шедевра. Как рождается авторский стейк, который станет легендой». Константин, мы уже говорили о том, как родилось название «Мачете», но что в нем, Константин, важнее в «Мачете»? Характер вкуса, форма отруба или что-то другое, что-то личное?
1: Важно все. Но в первую очередь форма, из-за этого он и был назван «Мачете». Мы уже говорили об этом.
0: Да, и говорили о том, что у нас часто меняют слушатели, меняются. Можно напомнить о том, что раньше отрубы такой формы, такие длинные, просто выбрасывали или пускали на котлеты.
1: Да, особенно в

без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. В октябре наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламы.

0: Купен от отруба. Он один из немногих стейков, которые не нарезают. Его только зачищают. Целостность его волокон остается нетронутой. И это прощает даже поварам, которые делают ошибки по неопытности. Он этот стейк, этот кусок мяса, очень многое прощает даже неопытным поварам. Угу. Но главное, конечно, в этом стейке правильно произвести тепловую обработку.
1: Вот. Об этом и был мой следующий вопрос. Как ты сам прям плавненько подвел? Как ты подбираешь степень прожарки для стейка? Это было методом проб или сразу узнал, какой вариант подойдет? Там rare, medium rare, там well done или что?
0: Я примерно знал, какая лучшая, в лучшей степени будет

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон.

0: Supermassive Black Hole Muse.
1: Голодный Михайлов.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: что он и так имеет очень большой, мощный вкус, сильный. Его убить, этот вкус, практически невозможно. Но, кстати, можно и смокера немножко добавить, да, смоком. Да. Вкус этого стейка не убить, он просто неубиваемый.
1: Слушатель спрашивает вопрос: говядину как именно готовить на углях? Ловить ли градус внутри с помощью термометра или смотреть по поведению мяса? Как ты делаешь?
0: И так, безусловно, это приходит с опытом. И кому и как удобнее. И термометр обязательно, он помогает. Он меряет температуру, он не определяет прожарку. Он меряет температуру, он помогает определить ее человеку. Человек определяет прожарку.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум». Это музыка «Максимум».

0: для хорошего вина.
1: Отлично. Какие ошибки при жарке стейка встречаются чаще всего и как их проще всего исключить?
0: Очень часто люди ошибаются, конечно, с температурой. Прежде всего, надо понимать, что жарить. Если хотите учиться, отрежьте маленький кусочек, пожарьте, посмотрите, как ведет себя стейк. Потом уже жарьте целый. Главное, чтобы он не вытек, чтобы не ушло из него то, что ценится, то, что дает ему сочность. Это вот эта влага, которую температура может убить.
1: Ну, надо запечатать, получается, на высокой температуре стейк сначала, потом доводить на более низкой.
0: Никакого эфира не хватит, чтобы все это рассказать. Варианты разные. И можно с другой стороны заходить, прогревать на медленном огне.
1: Но это обратная прожарка.
0: Обратная прожарка, и она более щадящая, конечно, безусловно.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481.

0: Назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах Пау Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: лицензии ЦБ РФ номер 841.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сказано на максимум. Бэк.
1: Кому-то для счастья нужно обладать 5 автомобилями Bentley в гараже, а мне достаточно красивой партии скрипок в аранжировке.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия». This is

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Вы слушаете

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Радио «Максимум».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вопросов много.
1: Сколько улетающих птиц ты проводишь этой осенью?
0: Сколько денег ты потратишь, пойдем в магазин за хлебом?
1: Сколько раз ты многозначительно вздохнешь и посмотришь на опавшую листву?
0: Ответ один.
2: Максимум!